0: Радиостанция «Инфинити».
1: С нами Вовка, с нами Вадим, оттянуться всей компанией хотим.
2: И гитары взяли мы с собой,

0: радио Infinity.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву. Спи, братишка, я не

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

конченый поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не

0: Радио Infinity. За успех.
1: Утро. Плохое утро. А день кажется скалой, на которую надо карабкаться. И вдруг по радио отличная песня. И эта песня лучшая, что может случиться этим утром. Но тут же звонок. И вижу, что звонит старинный друг. Но я думаю, дружище, я сам тебе перезвоню.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей.

would like us to do this shit, please.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 20 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 11-13, а днем 21-23 градуса тепла. В воскресенье 21 июня характер погоды существенно не изменится. Ночью уже плюс 15-17, а днем 23-25, по-прежнему без осадков, переменная облачность. В понедельник 22 июня ночью и утром пройдут небольшие дожди, днем до плюс 24, во вторник без осадков и 21-23 выше нуля. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Радио Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 20 июня 1881 года в Нижнем Новгороде заработала первая в России линия гражданской телефонной связи длиной 1547 метров. Она соединила Георгиевскую пристань реки Волги с квартирами директоров-распорядителей пароходного общества «Дружина». На пристани были установлены 4 аппарата системы «Сименс» и 2 таких же у директоров-распорядителей. В 1885 году в Нижнем Новгороде оборудовали первую городскую телефонную станцию ГТС на 50 номеров. Спустя 10 лет была установлена вторая телефонная станция на 200 абонентов. К началу 20 века емкость городской телефонной сети насчитывала 444 номера. Ручное обслуживание абонентов телефонистками было ликвидировано только в 1929 году. Тогда на ГТС установили 4 коммутатора по 450 номеров каждый и ввели в строй 1,8 тысяч новых телефонных номеров. В 1935 году вступила в строй новая АТС, обеспечившая уже 6 тысяч горожан телефонной связью. Так городская телефонная станция превратилась в высокотехнологичную структуру, отвечающую самым современным требованиям обеспечения населения качественной электросвязью.
2: 20 июня 1837 года на британский престол взошла королева Виктория. Принцесса Виктория наследовала английский трон в возрасте 18 лет после смерти последних представителей Ганноверской династии мужского пола, королей Георга IV и Вильгельма IV, не оставивших после себя наследников. И вот 20 июня 1837 года она взошла на престол, а ее коронация состоялась в Вестминстерском аббатстве 28 июля 1838 года. Королева Виктория стала одной из крупнейших знаковых фигур в английской истории наряду с Вильгельмом Завоевателем, Генрихом VIII и Елизаветой I. Время ее правления породило множество исторических понятий, таких как викторианство, викторианцы, викторианская эпоха, есть также викторианская мораль, викторианская семья и викторианская архитектура. За 64 года правления королевы Виктории Великобритания пережила необыкновенный политический, экономический, культурный расцвет. В стране появились уличные освещение, тротуары, санитария, гигиена, водопровод, канализация и метро.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity. С нами тепло.

0: самый – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: всех знаков сегодня воцарится довольно противоречивая атмосфера. Многие события этого дня будут подталкивать к сотрудничеству с окружающими, но уже в следующую секунду возникнут обстоятельства, из-за которых искренность даже близких людей окажется под вопросом.
1: Звезды говорят.
2: Овнам не следует безоговорочно доверять информации, полученной из неподтвержденных источников. Любые сведения, которыми вы завладеете в этот день, потребуют пристального анализа и многократной проверки.
0: Тельцов этот день будут преследовать неудачи в попытках заручиться поддержкой высокопоставленных особ. Не тратьте время и нервы на эти мероприятия, ведь куда более правильное решение во всем и всегда рассчитывать только на собственные силы.
2: Близнецы откажутся следовать советам, полученным от мудрых людей. Итогом этой излишней самоуверенности для вас станут очень серьезные ошибки в финансовой сфере, на исправление которых вы потратите много сил и времени.
0: Ракам сегодня предстоит оказаться в публичном месте в окружении незнакомых людей. Чтобы пребывание в этом коллективе начало приносить вам позитив, примерьте свою лучезарную улыбку и откажитесь от попыток казаться не тем, кем вы на самом деле являетесь.
2: Львы в этот день получат удовольствие от преодоления многочисленных препятствий. Непоколебимая уверенность в собственных силах и боевой эмоциональный настрой всячески помогут вам справиться с кризисом.
0: Девам не следует уповать на благосклонность судьбы и отказываться от проявлений инициативы. Вам не удастся спокойно плыть по течению, потому что обстоятельства будут резко бросать вас из крайности в крайность.
2: Весам сегодня предстоит продемонстрировать свою природную смекалку. При решении какого-то служебного вопроса вам не помогут знания и профессионализм, так как эта задача будет относиться к разряду шарад и головоломок.
0: Для скорпионов сегодня повышается риск испытать горькое разочарование после совершения крупной покупки. Товар, который вы приобретете в рассрочку или в кредит при ближайшем рассмотрении, окажется вещью, не имеющей полезного применения.
2: У стрельцов в этот день усилится давние разногласия с коллегами или с бизнес-партнерами. Чтобы окончательно не лишиться поддержки этих людей, вам придется забыть о собственном мнении и дать согласие пойти на уступки.
0: Для козерогов сегодня повышается вероятность бытовых травм и падений. Соблюдайте осторожность даже в тех повседневных делах, которые на первый взгляд не сопряжены с какого-либо рода рисками и опасностью.
2: Водолеям этот день не принесет каких-либо встрясок и волнений. Пока вы находитесь в уравновешенном настроении, вам будут под силу любые дела, даже те, которые вы долгое время откладывали из-за отсутствия импульса к действию.
0: Рыбы сегодня будут оценивающе смотреть на окружающих людей, чтобы найти среди них единомышленников. Моральная поддержка вам потребуется в тот момент, когда вы окажетесь один на один с

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 20 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 11-13, а днем 21-23 градуса тепла. В воскресенье 21 июня характер погоды существенно не изменится. Ночью уже плюс 15-17, а днем 23-25, по-прежнему без осадков, переменная облачность. Понедельник 22 июня, ночью и утром пройдут небольшие дожди, днем до плюс 24, во вторник без осадков и 21-23 выше нуля. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радио Инфинити.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
8: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Радиостанция «Инфинити».

0: подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7, телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Инфинити».

0: 20 июня защитники животных призывают обратить внимание на самых величественных животных современности. Сегодня Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Слоны – одни из самых крупных животных на планете. Они живут в больших семьях, заботятся друг о друге и могут общаться между собой даже на расстоянии. В день они проходят по несколько километров, преодолевая пустыни, реки, леса и саванны. В неволе слоны лишены условий естественного существования и часто страдают от разных заболеваний и методов дрессировки в цирке. И все это исключительно для того, чтобы приводить людей в восторг. Поэтому участники движения в защиту слонов ставят своей задачей освобождение всех слонов мира из неволи и создание для них природных заповедников. В день защиты слонов в зоопарках посетителям рассказывают о привычном образе жизни животных и о том, как им тяжело в неволе. В настоящее время Всемирный день защиты слонов в зоопарках является неофициальным, но организаторы очень надеются, что это в скором времени произойдет, и Организация Объединенных Наций придаст празднику официальный статус.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 20 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 11-13, а днем 21-23 градуса тепла. В воскресенье 21 июня характер погоды существенно не изменится. Ночью уже плюс 15-17, а днем 23-25, по-прежнему без осадков, переменная облачность. Понедельник 22 июня, ночью и утром пройдут небольшие дожди, днем до плюс 24, во вторник без осадков и 21-23 выше нуля. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
3: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: разбирается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее. Экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: У всех знаков сегодня воцарится довольно противоречивая атмосфера. Многие события этого дня будут подталкивать к сотрудничеству с окружающими, но уже в следующую секунду возникнут обстоятельства, из-за которых искренность даже близких людей окажется под вопросом.
1: Звезды говорят.
2: Овнам не следует безоговорочно доверять информации, полученной из неподтвержденных источников. Любые сведения, которыми вы завладеете в этот день, потребуют пристального анализа и многократной проверки.
0: Тельцов этот день будут преследовать неудачи в попытках заручиться поддержкой высокопоставленных особ. Не тратьте время и нервы на эти мероприятия, ведь куда более правильное решение во всем и всегда рассчитывать только на собственные силы.
2: Близнецы откажутся следовать советам, полученным от мудрых людей. Итогом этой излишней самоуверенности для вас станут очень серьезные ошибки в финансовой сфере, на исправление которых вы потратите много сил и времени.
0: Ракам сегодня предстоит оказаться в публичном месте в окружении незнакомых людей. Чтобы пребывание в этом коллективе начало приносить вам позитив, примерьте свою лучезарную улыбку и откажитесь от попыток казаться не тем, кем вы на самом деле являетесь.
2: Львы в этот день получат удовольствие от преодоления многочисленных препятствий. Непоколебимая уверенность в собственных силах и боевой эмоциональный настрой всячески помогут вам справиться с кризисом.
0: Девам не следует уповать на благосклонность судьбы и отказываться от проявлений инициативы. Вам не удастся спокойно плыть по течению, потому что обстоятельства будут резко бросать вас из крайности в крайность.
2: Весам сегодня предстоит продемонстрировать свою природную смекалку. При решении какого-то служебного вопроса вам не помогут знания и профессионализм, так как эта задача будет относиться к разряду шарад и головоломок.
0: Для скорпионов сегодня повышается риск испытать горькое разочарование после совершения крупной покупки. Товар, который вы приобретете в рассрочку или в кредит при ближайшем рассмотрении, окажется вещью, не имеющей полезного применения.
2: У стрельцов в этот день усилится давние разногласия с коллегами или с бизнес-партнерами. Чтобы окончательно не лишиться поддержки этих людей, вам придется забыть о собственном мнении и дать согласие пойти на уступки.
0: Для козерогов сегодня повышается вероятность бытовых травм и падений. Соблюдайте осторожность даже в тех повседневных делах, которые на первый взгляд не сопряжены с какого-либо рода рисками и опасностью.
2: Водолеям этот день не принесет каких-либо встрясок и волнений. Пока вы находитесь в уравновешенном настроении, вам будут под силу любые дела, даже те, которые вы долгое время откладывали из-за отсутствия импульса к действию.
0: Рыбы сегодня будут оценивающе смотреть на окружающих людей, чтобы найти среди них единомышленников. Моральная поддержка вам потребуется в тот момент, когда вы окажетесь один на один с какой-то

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ проверяет дилера, который продал разбитый Ларгус под видом новой машины. Недавно один из новостных каналов рассказал, что у недавно купленного универсала нашли серьезные проблемы. Следы удара в заднюю часть, признаки разбора кузова и вырезанные задние крылья. Если проверка подтвердит подлог, дилера могут лишить лицензии. ГАК С9 будет стоить от 6,5 миллионов рублей. В компании подтвердили озвученный ранее неофициальный ценник. С9 – это новая флагманская модель ГАК. Крупный гибридный кроссовер доступен в одной комплектации. У нее 7-местный салон и богатый набор функций. Запас хода до 1200 километров. Волга К50 получит голосового помощника. Для запуска нужно произнести кодовую фразу «Привет, Волга». Голосом можно настраивать климат, открывать панорамную крышу и выполнять другие команды. Помощник полностью русскоязычный. Напомним, Волга К50 уже поступила в продажу. Стоит от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Сегодня кроссоверы практически вытеснили все остальные автомобильные кузова. 20-30 лет назад выбор был огромным. И не только между седаном, хэтчбеком и универсалом. Были, например, псевдоспортивные купешки. Они сочетали яркую внешность с массовой платформой и невысокой ценой. Volkswagen Sirocco на базе Гольфа – один из интересных представителей этого класса. Историю этой модели расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Основная задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька.
3: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радиостанция Инфинити.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити».

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Мексики стала первой командой на этом чемпионате мира, которая гарантировала себе выход в плей-офф. Хозяева турнира обыграли Южную Корею 1-0 и досрочно выиграли группу А. Единственный гол на 50-й минуте забил Луис Рома и сделал это курьезно. Вратарь корейцев Ким Сын Гю столкнулся со своим защитником и выронил мяч прямо перед собой. Рома оказался рядом и отправил мяч в пустые ворота. Сборная Мексики, которая 4 года назад в Катаре вообще не вышла из группы, теперь набрала 6 очков и получила путевку в 1/16 финала.
0: Плавали, знаем.
1: Другая хозяйка турнира, команда США, тоже гарантировала себе выход в плей-офф. Американцы обыграли Австралию 2-0 и после двух туров набрали 6 очков. Оба гола штаты забили еще в первом тайме. На 11-й минуте защитник австралийцев Кэмерон Бургес срезал мяч в собственные ворота, а на 43-й минуте 21-летний защитник сборной США Алекс Фриман выпрыгнул выше всех во вратарской и головой отправил мяч в сетку.
0: Попутного ветра.
1: Ванкувер впервые в истории стал свидетелем победы своей команды на чемпионате мира. Канада разгромила Катар 6-0. Этот вечер запомнился не столько тем, что игроки Катара заработали в этом матче две красные карточки и почти весь второй тайм играли в девятером. Главным в матче стала жуткая травма 24-летнего канадского полузащитника Исмаэля Кане. На 51-й минуте при счете 3-0 катарский хавбек Асим Мадибо влетел в подкате прямо в ногу канадцу. Кане с криком рухнул на газон, его нога оказалась вывернута. Товарищи по команде окружили его, чтобы защитить от камер. Точно так же, как это было с Кристианом Эриксоном на Евро-2020. Кане диагностировали двойной перелом. Он перенес операцию и пропустит от 4 до 5 месяцев. А сборная Канады набрала 4 очка и делит первое место в группе Б со Швейцарией.
0: Против течения.
1: Алжирская футбольная федерация подала жалобу в ФИФА по поводу судейства в матче национальной команды против Аргентины. По мнению федерации, польский арбитр Шимон Марчиняк принял решение, которое изменили ход игры. В частности, на 31-й минуте матча Лионель Месси шипами наступил на икроножную мышцу Аисы Манди, из-за чего алжирец упал на газон. Главный судья не показал аргентинцу даже желтой карточки. И еще о судействе: румынскому арбитру Иштвану Ковачу вручили специальную форму, в которой он отсудит тысячный матч в истории чемпионатов мира. Юбилей выпадет на игру между Тунисом и Японией 21 июня в Монтеррее. Это были некоторые итоги 8-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
2: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Радио Инфинити».
8: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
9: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Защитники животных призывают обратить внимание на самых величественных животных современности. Сегодня Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Слоны – одни из самых крупных животных на планете. Они живут в больших семьях, заботятся друг о друге и могут общаться между собой даже на расстоянии. В день они проходят по несколько километров, преодолевая пустыни, реки, леса и саванны. В неволе слоны лишены условий естественного существования и часто страдают от разных заболеваний и методов дрессировки в цирке. И все это исключительно для того, чтобы приводить людей в восторг. Поэтому участники движения в защиту слонов ставят своей задачей освобождение всех слонов мира из неволи и создание для них природных заповедников. В день защиты слонов в зоопарках посетителям рассказывают о привычном образе жизни животных и о том, как им тяжело в неволе. В настоящее время Всемирный день защиты слонов в зоопарках является неофициальным, но организаторы очень надеются, что это в скором времени произойдет и Организация Объединенных Наций придаст празднику официальный статус.
1: Радио нашего города. Радио Infinity.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: Радио

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Инфинити».

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 20 июня 1881 года в Нижнем Новгороде заработала первая в России линия гражданской телефонной связи длиной 1547 метров. Она соединила Георгиевскую пристань реки Волги с квартирами директоров-распорядителей пароходного общества «Дружина». На пристани были установлены 4 аппарата системы «Сименс» и 2 таких же у директоров-распорядителей. В 1885 году в Нижнем Новгороде оборудовали первую городскую телефонную станцию ГТС на 50 номеров. Спустя 10 лет была установлена вторая телефонная станция на 200 абонентов. К началу 20 века емкость городской телефонной сети насчитывала 444 номера. Ручное обслуживание абонентов телефонистками было ликвидировано только в 1929 году. Тогда на ГТС установили 4 коммутатора по 450 номеров, каждый и ввели в строй 1,8 тысяч новых телефонных номеров. В 1935 году вступила в строй новая АТС, обеспечившая уже 6 тысяч горожан телефонной связью. Так городская телефонная станция превратилась в высокотехнологичную структуру, отвечающую самым современным требованиям обеспечения населения качественной электросвязью.
2: 20 июня 1837 года на британский престол взошла королева Виктория. Принцесса Виктория наследовала английский трон в возрасте 18 лет после смерти последних представителей Ганноверской династии мужского пола, королей Георга IV и Вильгельма IV, не оставивших после себя наследников. И вот 20 июня 1837 года она взошла на престол, а ее коронация состоялась в Вестминстерском аббатстве 28 июля 1838 года. Королева Виктория стала одной из крупнейших знаковых фигур в английской истории наряду с Вильгельмом Завоевателем, Генрихом VIII и Елизаветой I. Время ее правления породило множество исторических понятий, таких как викторианство, викторианцы, викторианская эпоха, есть также викторианская мораль, викторианская семья и викторианская архитектура. За 64 года правления королевы Виктории Великобритания пережила необыкновенный политический, экономический, культурный расцвет. В стране появились уличные освещение, тротуары, санитария, гигиена, водопровод, канализация и метро.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity. За удачу!

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: всех знаков сегодня воцарится довольно противоречивая атмосфера. Многие события этого дня будут подталкивать к сотрудничеству с окружающими, но уже в следующую секунду возникнут обстоятельства, из-за которых искренность даже близких людей окажется под вопросом.
1: Звезды говорят.
2: Овнам не следует безоговорочно доверять информации, полученной из неподтвержденных источников. Любые сведения, которыми вы завладеете в этот день, потребуют пристального анализа и многократной проверки.
0: Тельцов этот день будут преследовать неудачи в попытках заручиться поддержкой высокопоставленных особ. Не тратьте время и нервы на эти мероприятия, ведь куда более правильное решение во всем и всегда рассчитывать только на собственные силы.
2: Близнецы откажутся следовать советам, полученным от мудрых людей. Итогом этой излишней самоуверенности для вас станут очень серьезные ошибки в финансовой сфере, на исправление которых вы потратите много сил и времени.
0: Ракам сегодня предстоит оказаться в публичном месте в окружении незнакомых людей. Чтобы пребывание в этом коллективе начало приносить вам позитив, примерьте свою лучезарную улыбку и откажитесь от попыток казаться не тем, кем вы на самом деле являетесь.
2: Львы в этот день получат удовольствие от преодоления многочисленных препятствий. Непоколебимая уверенность в собственных силах и боевой эмоциональный настрой всячески помогут вам справиться с кризисом.
0: Девам не следует уповать на благосклонность судьбы и отказываться от проявлений инициативы. Вам не удастся спокойно плыть по течению, потому что обстоятельства будут резко бросать вас из крайности в крайность.
2: Весам сегодня предстоит продемонстрировать свою природную смекалку. При решении какого-то служебного вопроса вам не помогут знания и профессионализм, так как эта задача будет относиться к разряду шарад и головоломок.
0: Для скорпионов сегодня повышается риск испытать горькое разочарование после совершения крупной покупки. Товар, который вы приобретете в рассрочку или в кредит при ближайшем рассмотрении, окажется вещью, не имеющей полезного применения.
2: У стрельцов в этот день усилится давние разногласия с коллегами или с бизнес-партнерами. Чтобы окончательно не лишиться поддержки этих людей, вам придется забыть о собственном мнении и дать согласие пойти на уступки.
0: Для козерогов сегодня повышается вероятность бытовых травм и падений. Соблюдайте осторожность даже в тех повседневных делах, которые на первый взгляд не сопряжены с какого-либо рода рисками и опасностью.
2: Водолеям этот день не принесет каких-либо встрясок и волнений. Пока вы находитесь в уравновешенном настроении, вам будут под силу любые дела, даже те, которые вы долгое время откладывали из-за отсутствия импульса к действию.
0: Рыбы сегодня будут оценивающе смотреть на окружающих людей, чтобы найти среди них единомышленников. Моральная поддержка вам потребуется в тот момент, когда вы окажетесь один на один с

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Мексики стала первой командой на этом чемпионате мира, которая гарантировала себе выход в плей-офф. Хозяева турнира обыграли Южную Корею 1-0 и досрочно выиграли группу А. Единственный гол на 50-й минуте забил Луис Рома и сделал это курьезно. Вратарь

0: Корейцев Ким Сын Гю столкнулся со своим защитником и выронил мяч прямо перед собой. Рома оказался рядом и отправил мяч в пустые ворота. Сборная Мексики, которая 4 года назад в Катаре вообще не вышла из группы, теперь набрала 6 очков и получила путевку в 1/16 финала.
1: Плавали, знаем.
0: Другая хозяйка турнира, команда США, тоже гарантировала себе выход в плей-офф. Американцы обыграли Австралию 2-0 и после двух туров набрали 6 очков. Оба гола штаты забили еще в первом тайме. На 11-й минуте защитник австралийцев Кэмерон Бургес срезал мяч в собственные ворота, а на 43-й минуте 21-летний защитник сборной США Алекс Фриман выпрыгнул выше всех во вратарской и головой отправил мяч в сетку.
1: Попутного ветра.
0: Ванкувер впервые в истории стал свидетелем победы своей команды на чемпионате мира. Канада разгромила Катар 6-0. Этот вечер запомнился не столько тем, что игроки Катара заработали в этом матче две красные карточки и почти весь второй тайм играли вдевятером. Главным в матче стала жуткая травма 24-летнего канадского полузащитника Исмаэля Кане. На 51-й минуте при счете 3-0 катарский хавбек Асим Мадибо влетел в подкате прямо в ногу канадцу. Кане с криком рухнул на газон, его нога оказалась вывернута. Товарищи по команде окружили его, чтобы защитить от камер, точно так же, как это было с Кристианом Эриксоном на Евро-2020. Кане диагностировали двойной перелом. Он перенес операцию и пропустит от 4 до 5 месяцев. А сборная Канады набрала 4 очка и делит первое место в группе Б со Швейцарией.
1: Против течения.
0: Алжирская футбольная федерация подала жалобу в ФИФА по поводу судейства в матче национальной команды против Аргентины. По мнению федерации, польский арбитр Шимон Марчиняк принял решение, которое изменили ход игры. В частности, на 31-й минуте матча Лионель Месси шипами наступил на икроножную мышцу Аисы Манди, из-за чего алжирец упал на газон. Главный судья не показал аргентинцу даже желтой карточки. И еще о судействе: румынскому арбитру Иштвану Ковачу вручили специальную форму, в которой он отсудит тысячный матч в истории чемпионатов мира. Юбилей выпадет на игру между Тунисом и Японией 21 июня в Монтерее. Это были некоторые итоги 9-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».

0: заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: в рекламе искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
8: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: «Радио Инфинити».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ проверяет дилера, который продал разбитый Ларгус под видом новой машины. Недавно один из новостных каналов рассказал, что у недавно купленного универсала нашли серьезные проблемы. Следы удара в заднюю часть, признаки разбора кузова и вырезанные задние крылья. Если проверка подтвердит подлог, дилера могут лишить лицензии. ГАК С9 будет стоить от 6,5 миллионов рублей. В компании подтвердили озвученный ранее неофициальный ценник. С9 – это новая флагманская модель ГАК. Крупный гибридный кроссовер доступен в одной комплектации. У нее 7-местный салон и богатый набор функций. Запас хода до 1200 километров. Волга К50 получит голосового помощника. Для запуска нужно произнести кодовую фразу «Привет, Волга». Голосом можно настраивать климат, открывать панорамную крышу и выполнять другие команды. Помощник полностью русскоязычный. Напомним, Волга К50 уже поступила в продажу. Стоит от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Сегодня кроссоверы практически вытеснили все остальные автомобильные кузова. 20-30 лет назад выбор был огромным. И не только между седаном, хэтчбеком и универсалом. Были, например, псевдоспортивные купешки. Они сочетали яркую внешность с массовой платформой и невысокой ценой. Volkswagen Sirocco на базе Гольфа – один из интересных представителей этого класса. Историю этой модели расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Infinity».

0: важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centrdefizbalkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

20 июня защитники животных призывают обратить внимание на самых величественных животных современности. Сегодня Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Слоны – одни из самых крупных животных на планете. Они живут в больших семьях, заботятся друг о друге и могут общаться между собой даже на расстоянии. В день они проходят по несколько

0: Радио Инфинити.
1: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно.

0: собой. Заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

0: толкает людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
0: Радио нашего города. Радио Инфинити.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Открывая футбольную Америку.
5: Сборная Мексики стала первой командой на этом чемпионате мира, которая гарантировала себе выход в плей-офф. Хозяева турнира обыграли Южную Корею 1-0 и досрочно выиграли группу А. Единственный гол на 50-й минуте забил Луис Рома и сделал это курьезно. Вратарь корейцев Ким Сын Гю столкнулся со своим защитником и выронил мяч прямо перед собой. Рома оказался рядом и отправил мяч в пустые ворота. Сборная Мексики, которая 4 года назад в Катаре вообще не вышла из группы, теперь набрала 6 очков и получила путевку в 1/16 финала.
4: Плавали, знаем.
5: Другая хозяйка турнира, команда США, тоже гарантировала себе выход в плей-офф. Американцы обыграли Австралию 2-0 и после двух туров набрали 6 очков. Оба гола штаты забили еще в первом тайме. На 11-й минуте защитник австралийцев Кэмерон Бургес срезал мяч в собственные ворота, а на 43-й минуте 21-летний защитник сборной США Алекс Фриман выпрыгнул выше всех во вратарской и головой отправил мяч в сетку.
4: Попутного ветра.
5: Ванкувер впервые в истории стал свидетелем победы своей команды на чемпионате мира. Канада разгромила Катар 6-0. Этот вечер запомнился не столько тем, что игроки Катара заработали в этом матче две красные карточки и почти весь второй тайм играли в девятером. Главным в матче стала жуткая травма 24-летнего канадского полузащитника Исмаэля Кане. На 51-й минуте при счете 3-0 катарский хавбек Асим Мадибо влетел в подкате прямо в ногу канадцу. Кане с криком рухнул на газон, его нога оказалась вывернута. Товарищи по команде окружили его, чтобы защитить от камер. Точно так же, как это было с Кристианом Эриксоном на Евро-2020. Кане диагностировали двойной перелом. Он перенес операцию и пропустит от 4 до 5 месяцев. А сборная Канады набрала 4 очка и делит первое место в группе «Б» со Швейцарией.
4: Против течения.
5: Алжирская футбольная федерация подала жалобу в ФИФА по поводу судейства в матче национальной команды против Аргентины. По мнению федерации, польский арбитр Шимон Марчиняк принял решение, которое изменили ход игры. В частности, на 31-й минуте матча Лионель Месси шипами наступил на икроножную мышцу Аисы Манди, из-за чего алжирец упал на газон. Главный судья не показал аргентинцу даже желтой карточки. И еще о судействе: румынскому арбитру Иштвану Ковачу вручили специальную форму, в которой он отсудит тысячный матч в истории чемпионатов мира. Юбилей выпадет на игру между Тунисом и Японией 21 июня в Монтерее. Это были некоторые итоги 8-го дня чемпионата мира в программе
4: «Открывая футбольную Америку».
6: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: 20 июня защитники животных призывают обратить внимание на самых величественных животных современности. Сегодня Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Слоны – одни из самых крупных животных на планете. Они живут в больших семьях, заботятся друг о друге и могут общаться между собой даже на расстоянии. В день они проходят по несколько километров, преодолевая пустыни, реки, леса и саванны. В неволе слоны лишены условий естественного существования и часто страдают от разных заболеваний и методов дрессировки в цирке. И все это исключительно для того, чтобы приводить людей в восторг. Поэтому участники движения в защиту слонов ставят своей задачей освобождение всех слонов мира из неволи и создание для них природных заповедников. В день защиты слонов в зоопарках посетителям рассказывают о привычном образе жизни животных и о том, как им тяжело в неволе. В настоящее время Всемирный день защиты слонов в зоопарках является неофициальным, но организаторы очень надеются, что это в скором времени произойдет, и Организация Объединенных Наций придаст празднику официальный статус.
1: Радиостанция Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ проверяет дилера, который продал разбитый Ларгус под видом новой машины. Недавно один из новостных каналов рассказал, что у недавно купленного универсала нашли серьезные проблемы. Следы ударов в заднюю часть, признаки разбора кузова и вырезанные задние крылья. Если проверка подтвердит подлог, дилера могут лишить лицензии. ГАК S9 будет стоить от 6,5 миллионов рублей. В компании подтвердили озвученный ранее неофициальный ценник. S9 – это новая флагманская модель ГАК. Крупный гибридный кроссовер доступен в одной комплектации. У нее 7-местный салон и богатый набор функций. Запас хода до 1200 километров. Волга К50 получит голосового помощника. Для запуска нужно произнести кодовую фразу «Привет, Волга». Голосом можно настраивать климат, открывать панорамную крышу и выполнять другие команды. Помощник полностью русскоязычный. Напомним, Волга К50 уже поступила в продажу. Стоит от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Сегодня кроссоверы практически вытеснили все остальные автомобильные кузова. 20-30 лет назад выбор был огромным. И не только между седаном, хэтчбеком и универсалом. Были, например, псевдоспортивные купешки. Они сочетали яркую внешность с массовой платформой и невысокой ценой. Volkswagen Sirocco на базе Golf – один из интересных представителей этого класса. Историю этой модели расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-2030.

64 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Лучшие рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В Музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» —

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 20 июня 1881 года в Нижнем Новгороде заработала первая в России линия гражданской телефонной связи длиной 1547 метров. Она соединила Георгиевскую пристань реки Волги с квартирами директоров-распорядителей пароходного общества «Дружина». На пристани были установлены 4 аппарата системы «Сименс» и 2 таких же у директоров-распорядителей. В 1885 году в Нижнем Новгороде оборудовали первую городскую телефонную станцию ГТС на 50 номеров. Спустя 10 лет была установлена вторая телефонная станция на 200 абонентов. К началу 20 века емкость городской телефонной сети насчитывала 444 номера. Ручное обслуживание абонентов телефонистками было ликвидировано только в 1929 году. Тогда на ГТС установили 4 коммутатора по 450 номеров каждый и ввели в строй 1,8 тысяч новых телефонных номеров. В 1935 году вступила в строй новая АТС, обеспечившая уже 6 тысяч горожан телефонной связью. Так городская телефонная станция превратилась в высокотехнологичную структуру, отвечающую самым современным требованиям обеспечения населения качественной электросвязью.
2: 20 июня 1837 года на британский престол взошла королева Виктория. Принцесса Виктория наследовала английский трон в возрасте 18 лет после смерти последних представителей Ганноверской династии мужского пола, королей Георга IV и Вильгельма IV, не оставивших после себя наследников. И вот 20 июня 1837 года она взошла на престол, а ее коронация состоялась в Вестминстерском аббатстве 28 июля 1838 года. Королева Виктория стала одной из крупнейших знаковых фигур в английской истории наряду с Вильгельмом Завоевателем, Генрихом VIII и Елизаветой I. Время ее правления породило множество исторических понятий, таких как викторианство, викторианцы, викторианская эпоха, есть также викторианская мораль, викторианская семья и викторианская архитектура. За 64 года правления королевы Виктории Великобритания пережила необыкновенный политический, экономический, культурный расцвет. В стране появились уличные освещение, тротуары, санитария, гигиена, водопровод, канализация и метро.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Не один раз мы говорили о том, что вопросы веры на передовой – вещь актуальная и насущная. На войне, как говорится, атеистов нет. Группа «Яхонт» открывает выпуск песни, что так и называется «Я верю».

парни вернутся с войны, когда тишина оглушительной станет, когда нежный голос подруги, жены, уставшее сердце целительно ранит, когда прозвучит слово «нужное мир»,

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Алексей Фролов, я музыкант. Пишу песни в основном в стиле рок. Родился я в городе Симферополе, а на данный момент проживаю в Москве. Песня «Что нам снится в окопах» посвящена и записана памяти героя России, Подвигина Павла Васильевича из города Воронежа. Родственники Павла обратились ко мне с просьбой записать песню, слова которой написал Павел. Он воевал на передовой, был командиром 252-го взвода мотострелкового полка. Он ушел на СВО в октябре 22-го года. В апреле 23-го года пришел в отпуск и передал родным текст, который сам написал на картонке перед своей гибелью. Ровно через месяц, в мае, он погиб, так и не услышав свою песню. Данная композиция впервые прозвучит в программе «Песня на войне».
1: Память о командире взвода 252 мотострелкового полка с позывным

0: Песня на войне.
1: И о кино, о важнейшем для нас искусстве. Не так давно мне вновь попался на глаза фильм «Мы из будущего». Фильм при всей фантастичности сюжета хороший и правильный. О том, какая часть лучше, первая или вторая, спорить ни с кем не буду, обращу ваше внимание на песню из первого фильма, написанную, как говорят, специально для него.

0: началась война.
1: Главное в хорошей рекламе рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
2: Виктор Папаник.
3: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежный 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Память. Важнейшая часть человеческой жизни. Не зря потерю памяти считают едва ли не тяжелым увечьем. Петруха продолжает выпуск песни.

Добрый день, я Манакина Светлана. Мой композитор Владимир Могильницкий и поэт Дмитрий Юрчук написали песню «Военкоры», которая посвящается сегодняшним событиям. Россия всегда была непобедима, мы все об этом знаем, и пускай весь мир об этом знает и не забывает. Эта песня была написана для передачи «Песни на войне» на радио «За победу, за Россию». Военкоры делают свое дело. Спасибо им за то, что они освещают правильные события, происходящие в мире.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
8: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: Песня на войне.
1: А сейчас перенесемся назад, когда самой большой проблемой на планете считался коронавирус. Многим эти времена кажутся чуть ли не райскими, и уже не таким смешным кажется анекдот про то, что однажды ты найдешь в кармане смятую медицинскую маску и усмехнешься, поправляя бронежилет. Илья Хлопонин продолжает выпуск песни о той войне, что тогда проходила в красной зоне.

Я, певица Мариан, хочу представить вам песню «Обнимите матерей». Эта добрая, красивая песня посвящается самому ценному, что у нас есть – нашим матерям. Я считаю, какими бы ни были отношения с мамой, нужно уметь простить и любить, безусловно, просто за право жить. Не забывайте своих мам, звоните им и говорите добрые слова. Любви и добра вам!

0: Как считается, что того, кто верит в себя, выдержит даже воздух. Так это или нет, сказать сложно, но мне кажется, все так и обстоит. Михаил Уханов продолжает выпуск вариантом облегченным. Пробежкой по воде.
1: Вновь поднимают якоря и паруса.

0: Не умирай, братья.
1: Покупатель покупает не товар, а бренд.
2: Томас Хайн.
1: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: Песня на войне.
7: Полыхают костры, искры бьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск, и Донецк разрывают снаряды и мины, озверевшая власть без разбору по людям палит. И возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все неважно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса, помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой, это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Это был Сергей Чайлин с песней «Огонь Донбасса». А завершит выпуск группа «Куба». «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
2: Ведь тебя отпустили без боя, так зачем?

0: сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире Топ Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. В ближайший час вы услышите лучшие хиты радио и интернета. И, конечно, я вас познакомлю с самыми крутыми новинками. И первый новый хит я хочу представить прямо сейчас, не отходя, как говорится, от кассы. Артисты Джонни и Федук только что запустили в ротацию совместный трек с характерным названием «Лето». А ведь и правда, как еще должен называться летний трек? Песню уже оценили десятки российских радиостанций, и она на глазах набирает обороты. Вот и сегодня премьера «Лето» и у нас в топ-хит-чарте. Встречайте.
0: 15 место.
2: Вот

0: хэппи-энд. Так называется звездная совместка Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставила в эфир уже сотни радиостанций, а это значит, что хэппи-энд в ближайшие недели взлетит во всех чартах. Ну а сегодня эта песня в нашем трек-листе.
1: 14-е.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Следующая героиня – это моя подруга Мария Бойко, которую мы все знаем и любим как Мия Бойко. Хит «Мария» – экспонат за месяц ротации собрал десятки тысяч эфиров и миллионы стримов в интернете. А это значит, что он вновь звучит и в нашем чарте. Мия Бойко – экспонат. Встречайте. 13.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас на очереди свежий хит от Филатова и Кэроса, который называется «Среди счастливых людей». И, та-да-да-дам, сейчас я вам раскрою страшную тайну. Портал «Топ Хит» уже сейчас готовит церемонию вручения музыкальных премий «Топ Хит Мьюзик Awards», которая будет проходить 26 ноября в Москве. И в рамках этой подготовки ребята тщательно считают эфиры каждого трека, места артистов в интернет- и радиочартах. И по этим расчетам выходит, что Филатов и Кэрос в очередной раз получат награду как самая популярная поп-группа российского радиоэфира. Ну а прямо сейчас слушаем «Среди счастливых людей».
0: 12-е.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Далее в нашем хит-параде Юлия Зиверт с треком «Газ», который за неполные 2 месяца зазвучал в эфире 140 радиостанций и уже собрал более 120 тысяч эфиров. Поможет ли «Газ» Юле опередить Мари Краймбрери за звание поп-певицы года, мы узнаем в ноябре. Ну а пока встречайте Зиверт и ее «Газ» в топ-хит-чарте.
0: 11

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. Многие из них, кстати, попадают в наш хит-парад по результатам вашего голосования в группе «Топ Хит ВК». Поэтому не стесняйтесь заходить в ВК и лайкать понравившиеся хиты. Для нас, артистов, ваши голоса очень важны. И прямо сейчас я представляю вам песни, набравшие больше всего голосов ВК на прошлой неделе.

0: остались одни. Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и Парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхней Проскова, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
4: Друзья, нашу горячую десятку сегодня открывает трек «Тону» Владислава Лапая из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. Влад тонет уже несколько месяцев и за это время вошел в топ-40 самых популярных артистов на радио и в интернете. Нам осталось дождаться 26 ноября, когда будет проходить церемония Top Hit Music Awards, чтобы узнать, станет ли «Тону» хитом года. Ну а звездой нашего чарта он уже стал.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, сейчас нас ждет встреча сразу с двумя мегазвездами – Анной Асти и Димой Биланом. Их совместный трек «Эпилог» уже сейчас претендует на звание коллаборации 2026 года. А сегодня «Эпилог» на 9-м месте нашего чарта. И, конечно, ни в коем случае не переключайтесь, потому что этот «Эпилог» – это не конец программы. Наши главные хиты еще впереди.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, совсем недавно, в конце мая, я представляла вам новинку группы «Градусы». Трек, который называется «На ресницах», в ротации буквально пару недель и уже набрал десятки тысяч эфиров и миллионы стримов в интернете. Именно поэтому я решила, что «Градусы» в нашей горячей десятке сегодня самое место. «На ресницах» встречайте.
0: Восьмое.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
7: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
8: Далее в нашем трек-листе Ваня Дмитриенко и его «Ртуть». Кстати, Иван наряду с рэперами Джаконом и Айсгергертом в 2026 году одни из самых любимых артистов российского интернета. Сколько и каких наград Дмитриенко получит по итогам года, мы узнаем 26 ноября. Но прямо сейчас слушаем Ванину «Ртуть».
7: Седьмое место.

0: Чарт с Настей Негодой.
1: Кстати, одна из артисток, которая буквально дышит в спину Вани Дмитриенко во всех исполнительских чартах, это Лера Беарвульф. Ее февральский хит «Феникс» на этой неделе получил очередную порцию супер горячей ротации на радио. Собрал более 150 тысяч эфиров, десятки миллионов стримов в интернете и вновь взлетел ввысь. «Феникс» Беарвульф на 6-й строчке нашего хит-парада.
0: 6.

0: самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, я приветствую всех, кто только что присоединился к нам. В эфире «Топ Хит Чарт», который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И на очереди у нас звездные новинки, которые появились в российском эфире и в интернете только что. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Поехали! «Солнце внутри» — «Иракли».

0: рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
5: И как всегда, одну самую крутую новинку я для вас приберегла, чтобы послушать ее вместе с вами отдельно. Трек «Эти витражи» — третья премьера Лизы в этом году. Первые два ее трека «Проще» и «Зодиак» собрали в 2026 году в сумме более 400 тысяч эфиров. Получится у «Елки с витражами» такая же хитовая история, как и с первой парой треков, я не знаю. Но от всей души желаю ей поскорее возвратиться на олимп популярной музыки.
4: Пятое место.

0: Deep Chart с Настей Негодой.
1: На четвертом месте у нас сегодня Мот и его суперхит «Намек на нас». В одной из прошлых программ я уже говорила, что Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте. И по данным топ-хит в 2026 году войдет в пятерку исполнителей, чьи треки чаще всего звучат на радио. Об этом нам говорят 300 тысяч эфиров трека «Намек на нас» и небывалый взлет хита «Шаде», к записи которого Матвей приложил руку. К «Шаде» мы сегодня еще вернемся, ну а пока встречайте «Намек на нас».
0: Четвертое.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, наша бронза сегодня уходит Мари Краймбрери и ее хиту «Давай не ждать». Этот трек уже прозвучал на радио 450 тысяч раз. И Марина сегодня главный претендент на титул самой популярной исполнительницы на радио в 2026 году. Но впереди еще месяцы борьбы за поп-корону. А прямо сейчас я включаю ее один из самых главных радиохитов 2026 года. Слушаем.
0: Третье.

0: Чарт с Настей Негодой.
1: А сейчас нам предстоит встреча с Таней Ткачук, солисткой группы «Моя Мишель». Между прочим, «Моя Мишель» по данным топ-хита уже третий год подряд входит в топ-20 самых любимых в народе радиозвезд. И это не случайно. Хит «Иногда», которому только что исполнился годик, прозвучал в российском музыкальном эфире более 1 миллиона раз. Это потрясающая цифра, о которой мечтает большинство артистов. Ну а я думаю и надеюсь, что трек «На малиновой луне» ждет та же участь суперхита, и с удовольствием включаю его для вас прямо сейчас.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами «Топ Хит Чарт» и его ведущая Настя Негода. И сегодня я отдаю золото супер-коллаборации Мота Хчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». Парни записали лирический хит «Шаде», с которым случилось редкое, почти невероятное событие. Он уже которую неделю одновременно возглавляет и радио, и интернет-чарт России. Если все так и пойдет дальше, то вот он, один из главных хитов 2026 года. Встречайте «Шаде» на самой верхней золотой строчке нашего чарта.
0: Лидер «Топ

0: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТа ровно через неделю.
1: Смоленской области 17 часов.
2: Погода на Инфинити.
3: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 21 июня ожидается ночью и утром малооблачная погода, во второй половине дня облачная с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Давление 747 миллиметров, будет падать. Температура ночью 13-15, а днем 24-26 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 7 минут, заход в 21-29, долгота дня 17 часов и 22 минуты. В понедельник, 22 июня, облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью 16-18, а днем 23-25 градусов тепла. Во вторник, 23 июня, без осадков и днем до плюс 23. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
4: Я

0: Ogilvy.
1: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Мексики стала первой командой на этом чемпионате мира, которая гарантировала себе выход в плей-офф. Хозяева турнира обыграли Южную Корею 1-0 и досрочно выиграли группу А. Единственный гол на 50-й минуте забил Луис Рома и сделал это курьезно. Вратарь корейцев Ким Сын Гю столкнулся со своим защитником и выронил мяч прямо перед собой. Рома оказался рядом и отправил мяч в пустые ворота. Сборная Мексики, которая 4 года назад в Катаре вообще не вышла из группы, теперь набрала 6 очков и получила путевку в 1/16 финала.
0: Плавали, знаем.
1: Другая хозяйка турнира, команда США, тоже гарантировала себе выход в плей-офф. Американцы обыграли Австралию 2-0 и после двух туров набрали 6 очков. Оба гола штаты забили еще в первом тайме. На 11-й минуте защитник австралийцев Кэмерон Бургес срезал мяч в собственные ворота, а на 43-й минуте 21-летний защитник сборной США Алекс Фриман выпрыгнул выше всех во вратарской и головой отправил мяч в сетку.
0: Попутного ветра.
1: Ванкувер впервые в истории стал свидетелем победы своей команды на чемпионате мира. Канада разгромила Катар 6-0. Этот вечер запомнился не столько тем, что игроки Катара заработали в этом матче две красные карточки и почти весь второй тайм играли в девятером. Главным в матче стала жуткая травма 24-летнего канадского полузащитника Исмаэля Кане. На 51-й минуте при счете 3-0 катарский хавбек Асим Мадибо влетел в подкате прямо в ногу канадцу. Кане с криком рухнул на газон, его нога оказалась вывернута. Товарищи по команде окружили его, чтобы защитить от камер. Точно так же, как это было с Кристианом Эриксоном на Евро-2020. Кане диагностировали двойной перелом. Он перенес операцию и пропустит от 4 до 5 месяцев. А сборная Канады набрала 4 очка и делит первое место в группе Б со Швейцарией.
0: Против течения.
1: Алжирская футбольная федерация подала жалобу в ФИФА по поводу судейства в матче национальной команды против Аргентины. По мнению федерации, польский арбитр Шимон Марчиняк принял решение, которое изменили ход игры. В частности, на 31-й минуте матча Лионель Месси шипами наступил на икроножную мышцу Аисы Манди, из-за чего алжирец упал на газон. Главный судья не показал аргентинцу даже желтой карточки. И еще о судействе: румынскому арбитру Иштвану Ковачу вручили специальную форму, в которой он отсудит тысячный матч в истории чемпионатов мира. Юбилей выпадет на игру между Тунисом и Японией 21 июня в Монтеррее. Это были некоторые итоги 8-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку». Радио «Инфинити».

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ проверяет дилера, который продал разбитый Ларгус под видом новой машины. Недавно один из новостных каналов рассказал, что у недавно купленного универсала нашли серьезные проблемы. Следы ударов в заднюю часть, признаки разбора кузова и вырезанные задние крылья. Если проверка подтвердит подлог, дилера могут лишить лицензии. ГАК S9 будет стоить от 6,5 миллионов рублей. В компании подтвердили озвученный ранее неофициальный ценник. S9 – это новая флагманская модель ГАК. Крупный гибридный кроссовер доступен в одной комплектации. У нее 7-местный салон и богатый набор функций. Запас хода до 1200 километров. Волга К50 получит голосового помощника. Для запуска нужно произнести кодовую фразу «Привет, Волга». Голосом можно настраивать климат, открывать панорамную крышу и выполнять другие команды. Помощник полностью русскоязычный. Напомним, Волга К50 уже поступила в продажу. Стоит от 4 200 000 рублей. Сегодня кроссоверы практически вытеснили все остальные автомобильные кузова. 20-30 лет назад выбор был огромным. И не только между седаном, хэтчбеком и универсалом. Были, например, псевдоспортивные купешки. Они сочетали яркую внешность с массовой платформой и невысокой ценой. Volkswagen Sirocco на базе Golf один из интересных представителей этого класса. Историю этой модели расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Простота слога, ясность мысли – вот залог успеха любой рекламы.
2: Сергей Есенин.
3: Реклама. Турагентство «Львой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
7: Прошу, мадам, присаживайтесь.
8: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
7: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
9: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
7: А вот и я, ну как?
8: Вау, чисто!
10: Чистая линия, мойте свое авто легко.
11: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
12: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
13: «Инфинити».

20 июня защитники животных призывают обратить внимание на самых величественных животных современности. Сегодня Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Слоны – одни из самых крупных животных на планете. Они живут в больших семьях, заботятся друг о друге и могут общаться между собой даже на расстоянии. В день они проходят по несколько километров, преодолевая пустыни, реки, леса и саванны. В неволе слоны лишены условий естественного существования и часто страдают от разных заболеваний и методов дрессировки в цирке. И все это исключительно для того, чтобы приводить людей в восторг. Поэтому участники движения в защиту слонов ставят своей задачей освобождение всех слонов мира из неволи и создание для них природных заповедников. В день защиты слонов в зоопарках посетителям рассказывают о привычном образе жизни животных и о том, как им тяжело в неволе. В настоящее время Всемирный день защиты слонов в зоопарках является неофициальным, но организаторы очень надеются, что это в скором времени произойдет, и Организация Объединенных Наций придаст празднику официальный статус. Инфинити.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Диско-дискотека.

0: клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: А в этот день события, ставшие историей.
10: 20 июня 1881 года в Нижнем Новгороде заработала первая в России линия гражданской телефонной связи длиной 1547 метров. Она соединила Георгиевскую пристань реки Волги с квартирами директоров-распорядителей пароходного общества «Дружина». На пристани были установлены 4 аппарата системы «Сименс» и 2 таких же у директоров-распорядителей. В 1885 году в Нижнем Новгороде оборудовали первую городскую телефонную станцию ГТС на 50 номеров. Спустя 10 лет была установлена вторая телефонная станция на 200 абонентов. К началу 20 века емкость городской телефонной сети насчитывала 444 номера. Ручное обслуживание абонентов телефонистками было ликвидировано только в 1929 году. Тогда на ГТС установили 4 коммутатора по 450 номеров каждый и ввели в строй 1,8 тысяч новых телефонных номеров. В 1935 году вступила в строй новая АТС, обеспечившая уже 6 тысяч горожан телефонной связью. Так, городская телефонная станция превратилась в высокотехнологичную структуру, отвечающую самым современным требованиям обеспечения населения качественной электросвязью.
11: 20 июня 1837 года на британский престол взошла королева Виктория. Принцесса Виктория наследовала английский трон в возрасте 18 лет после смерти последних представителей Ганноверской династии мужского пола, королей Георга IV и Вильгельма IV, не оставивших после себя наследников. И вот 20 июня 1837 года она взошла на престол, а ее коронация состоялась в Вестминстерском аббатстве 28 июля 1838 года. Королева Виктория стала одной из крупнейших знаковых фигур в английской истории наряду с Вильгельмом Завоевателем, Генрихом VIII и Елизаветой I. Время ее правления породило множество исторических понятий, таких как викторианство, викторианцы, викторианская эпоха, есть также викторианская мораль, викторианская семья и викторианская архитектура. За 64 года правления королевы Виктории Великобритания пережила необыкновенный политический, экономический, культурный расцвет. В стране появились уличные уличное освещение, тротуары, санитария, гигиена, водопровод, канализация и метро.
9: А в этот день события, ставшие историей.

0: Решающая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

0: Московской области 19.00.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В воскресенье 21 июня ожидается.

0: Грозы. Ночью 16-18, а днем 23-25 градусов тепла. Во вторник 23 июня без осадков и днем до плюс 23. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
1: Диско-дискотека ретро.

0: Влиять – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхнеднепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхнеднепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: тысячу слов.
1: Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
2: Гарольд Иннес.
3: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Диско-дискотека «Ретро».

0: Открывая футбольную Америку.
1: Сборная Мексики стала первой командой на этом чемпионате мира, которая гарантировала себе выход в плей-офф. Хозяева турнира обыграли Южную Корею 1-0 и досрочно выиграли группу А. Единственный гол на 50-й минуте забил Луис Рома и сделал это курьезно. Вратарь корейцев Ким Сын Гю столкнулся со своим защитником и выронил мяч прямо перед собой. Рома оказался рядом и отправил мяч в пустые ворота. Сборная Мексики, которая 4 года назад в Катаре вообще не вышла из группы, теперь набрала 6 очков и получила путевку в 1/16 финала.
0: Плавали, знаем.
1: Другая хозяйка турнира, команда США, тоже гарантировала себе выход в плей-офф. Американцы обыграли Австралию 2-0 и после двух туров набрали 6 очков. Оба гола штаты забили еще в первом тайме. На 11-й минуте защитник австралийцев Кэмерон Бургес срезал мяч в собственные ворота, а на 43-й минуте 21-летний защитник сборной США Алекс Фриман выпрыгнул выше всех во вратарской и головой отправил мяч в сетку.
0: Попутного ветра.
1: Ванкувер впервые в истории стал свидетелем победы своей команды на чемпионате мира. Канада разгромила Катар 6-0. Этот вечер запомнился не столько тем, что игроки Катара заработали в этом матче две красные карточки и почти весь второй тайм играли в девятером. Главным в матче стала жуткая травма 24-летнего канадского полузащитника Исмаэля Кане. На 51-й минуте при счете 3-0 катарский хавбек Асим Мадибо влетел в подкате прямо в ногу канадцу. Кане с криком рухнул на газон, его нога оказалась вывернута. Товарищи по команде окружили его, чтобы защитить от камер, точно так же, как это было с Кристианом Эриксоном на Евро-2020. Кане диагностировали двойной перелом. Он перенес операцию и пропустит от 4 до 5 месяцев. А сборная Канады набрала 4 очка и делит первое место в группе Б со Швейцарией.
0: Против течения.
1: Алжирская футбольная федерация подала жалобу в ФИФА по поводу судейства в матче национальной команды против Аргентины. По мнению федерации, польский арбитр Шимон Марчиняк принял решение, которое изменили ход игры. В частности, на 31-й минуте матча Лионель Месси шипами наступил на икроножную мышцу Аисы Манди, из-за чего алжирец упал на газон. Главный судья не показал аргентинцу даже желтой карточки. И еще о судействе: румынскому арбитру Иштвану Ковачу вручили специальную форму, в которой он отсудит тысячный матч в истории чемпионатов мира. Юбилей выпадет на игру между Тунисом и Японией 21 июня в Монтеррее. Это были некоторые итоги 9-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку». Радио Infinity.

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: Ленинградской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека ретро. Радио Инфинити.

0: Выберите оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхненепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
0: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ проверяет дилера, который продал разбитый Ларгус под видом новой машины. Недавно один из новостных каналов рассказал, что у недавно купленного универсала нашли серьезные проблемы. Следы удара в заднюю часть, признаки разбора кузова и вырезанные задние крылья. Если проверка подтвердит подлог, дилера могут лишить лицензии. ГАК С9 будет стоить от 6,5 миллионов рублей. В компании подтвердили озвученный ранее неофициальный ценник. С9 – это новая флагманская модель ГАК. Крупный гибридный кроссовер доступен в одной комплектации. У нее 7-местный салон и богатый набор функций. Запас хода до 1200 километров. Волга К50 получит голосового помощника. Для запуска нужно произнести кодовую фразу «Привет, Волга». Голосом можно настраивать климат, открывать панорамную крышу и выполнять другие команды. Помощник полностью русскоязычный. Напомним, Волга К50 уже поступила в продажу. Стоит от 4 200 000 рублей. Сегодня кроссоверы практически вытеснили все остальные автомобильные кузова. 20-30 лет назад выбор был огромным. И не только между седаном, хэтчбеком и универсалом. Были, например, псевдоспортивные купешки. Они сочетали яркую внешность с массовой платформой и невысокой ценой. Volkswagen Sirocco на базе Гольфа – один из интересных представителей этого класса. Историю этой модели расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Диско-дискотека.

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Воскресенье 21 июня ожидается. Ночью и утром малооблачная погода, во второй половине дня облачная с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Давление 747 миллиметров, будет падать. Температура ночью 13-15, а днем 24-26 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 7 минут. Заход в 21-29. Долгота дня 17 часов и 22 минуты. В понедельник 22 июня облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью 16-18, а днем 23-25 градусов тепла. Во вторник 23 июня без осадков и днем до плюс 23. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс. Реклама.
2: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радио Инфинити.

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: компания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.